Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутин.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 15 градусов. Ветер южный, 6 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 9, плюс 15 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Барков.

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2 23 и узнаете, как это сделать. +2 23. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2 23. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: возвращается.
1: Радиодача. Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске слабый дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер южный, 6 метров в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 9, плюс 15 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в никак...

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: «Передача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа

0: кедры на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 20 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис. Я звоню из города Озерск. Хочу заказать песню «Фаина». Всем мира и добра. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: объявление. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
1: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
0: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
1: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
0: На волнах «Радио Дача». Реклама.
2: Когда боль не дает покоя,

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: Группа, которую в свое время назвали славянским гёрлс-бендом, группа «Фабрика» на радио «Дачи». В этом году коллектив примет участие в нашем юбилейном фестивале «Удачные песни». Придет поздравить радио «Дачи» с 20-летием 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А еще вместе с группой «Фабрика» выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Стас Михайлов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И продолжаем наслаждаться шикарной музыкой этим субботним утром на радио «Дача». Слушать будем новинку от Влада Топалова и Регины Тодоренко и хит Таисии Повали. А еще впереди у нас рубрика «Гороскоп». Расскажу, что звезды насоветовали на день сегодняшний, 5 сентября. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске слабый дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер южный – 6 метров в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба. Завтра легкий ливень – плюс 9, плюс 13 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: А вот астрологический прогноз на 5 сентября, субботу, то бишь на сегодня. Выходные располагают генеральной ревизии, причем не только квартиры. Девам, скорпионам и водолеям полезно избавиться от вещей, которыми вы давно не пользуетесь. Вместе с этим идет и ощущение, что прошлое постоянно занимает слишком много места в вашей жизни. Тельцы, раки и рыбы могут посвятить день дому и семье. Хорошо пройдет совместная подготовка, небольшой ремонт или подготовка гардероба к осени. Овны, близнецы и стрельцы лучше почувствуют себя, если выберутся из привычной обстановки. Даже небольшая прогулка или поездка в соседний город уже дадут ощущение смены декораций. Львы, весы и козероги могут получить неожиданное приглашение. Не спешите отказываться, ведь лучшие моменты в жизни случаются без сценария. Всем желаю удачной субботы. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

Следующая группа X-Миссия, что по задумке означает искусство, культура, спорт. Если посмотреть на участников, то сходу в это веришь, особенно спорт. Кстати, идейным вдохновителем коллектива стал Андрей Соколовский, папа Влада Соколовского, участника группы BIS. Ну тут даже бесспорно гены видны за километр. И чуть ближе любимая музыка на радио «Дача». Совсем скоро послушаем группу «Веселые ребята» и Михаила Шафутинского. Всем отличных выходных желаю.

0: подсказка, как действовать в будущем. Ну а если листья приснились желтые, то это к завершению какого-то периода и подготовки к чему-то новому. Не новый, но очень любимый хит прозвучал на радиодаче в исполнении Анжелики Варум и Дмитрия Маликова. Далее будем слушать Ольгу Бузову и Натали. Всем желаю хорошего настроения.
1: Реклама. Когда боль не дает покоя,

0: усиливающее действие при боли в мышцах и суставах. Salvisar. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина, я из города Зеленодольска. Передаю привет своим коллегам из пекарни и своим любимым детям. Сыну Даниилу, дочке Александре и маме Луизе. Всем желаю бодрого настроения и прошу поставить песню «Отшумели летние дожди». Спасибо, радио «Дача».

«Волшебный роман» на радио «Дача». Спасибо за такое оформление музыкальной диджей-группы. Кстати, изначально фильм планировали назвать «Сказка о руководящей Золушке», но худсовет сочел это слишком кричащим и оставили «Служебный роман». Прекрасный фильм и прекрасная музыка ждет вас далее на радио «Дача». Слушать будем Андрея Державина и Люси Чеботина. А еще у нас впереди рубрика «Праздник каждый день». Расскажу о сегодняшнем торжественном событии, которое отметим.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня и завтра большой праздник отмечает столица нашей родины Москва. Ей исполнилось 879 лет, почетная дата. Для москвичей и гостей пройдут многочисленные праздничные мероприятия в историческом центре, парках, учреждениях культуры и жилых районах города. Погода, конечно, немного подкачала, но нам никакой дождь нипочем. Всех поздравляем и желаем Москве процветания.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Должно быть дома у каждого, оказывается, это подкова, круглое зеркало, колокольчик, фигурки из хрусталя и желуди. Даже не знала, что, оказывается, желуди любят не только кабаны, но и денежки притягиваются. Так что вперед в парк собирать, где дубы-колдуны растут. А у нас на радио «Дача» вся музыка на счастье. Слушать будем в ближайшие минуты ансамбль «Лиси песня», Никиту и Марию Зайцеву и группу «Хай-фай» уже совсем скоро. Отличной субботы желаю вам и, конечно же, счастья безграничного.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: нравятся всех, и проводим их хорошо там, где есть радиодача. В компании отличной музыки скоро будем слушать певицу Славу, а после исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь!
1: Удачные объявления. Радиодача представляет «Легендарная песня года».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Когда боль не дает покоя,

0: Замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
7: Полина Гагарина.
6: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Это Людмила Викторовна, а я клуб «Экипаж». Мы сегодня своим большим дружным коллективом сердечно поздравляем Москву и всех москвичей с праздником, с днем рождения.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на «Радио Дача». С вами Екатерина Родина. Мечта стать родителями стала на шаг ближе. Теперь по полису медицинского страхования можно бесплатно проверить здоровье эмбриона еще до ЭКО. То есть врачи заранее увидят, все ли в порядке с генетикой, чтобы увеличить шансы на рождение здорового малыша. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. Успех ЭКО во многом зависит, в том числе от возраста женщины, так считает наш эксперт, врач-репродуктолог Гюнай Салаева.
7: ЭКО, конечно, выдающееся достижение, но его успешность напрямую зависит от возраста пациентки. Даже самые совершенные вспомогательные технологии не компенсируют последствия старения яйцеклеток и матки. У женщин старшего репродуктивного возраста значительно выше риск осложнений беременности, гестационного диабета, артериальной гипертензии, а также врожденных пороков у ребенка.
6: При этом сама процедура не влияет на здоровье детей.
7: Специалисты доказали, что ЭКО не оказывает негативного воздействия на здоровье детей. В случае врожденных патологий, нарушений развития или хронических заболеваний не имеют статистически значимой связи с методом зачатия. Ребенок может родить с особенностями здоровья и при естественном оплодотворении, и вероятность нарушений обусловлена, конечно же, наследственностью, состоянием здоровья родителей и множеством других факторов.
6: В ходе программы проводится комплексное обследование обоих родителей.
7: В ходе программы ЭКО проводится комплексное обследование обоих будущих родителей и при необходимости преимплантационная генетическая диагностика, позволяющая отобрать для переноса заведомо здоровые эмбрионы. И это означает, что риск рождения ребенка с генетическими отклонениями при ЭКО может быть даже ниже, чем при естественном зачатии.
6: Россия одна из немногих стран, где ЭКО можно сделать бесплатно по полису. Программа работает уже больше 10 лет, и за это время тысячи семей получили свой шанс. Что нужно? Полис, подтвержденный диагноз и никаких противопоказаний. Отмечу, в прошлом году благодаря господдержке родилось больше 30 тысяч малышей. Программа действительно помогает семьям, и это уже не просто цифры, а живые истории. Это была тема недели на радио «Дача». Будьте здоровы и счастливы.

0: Группа по карате, певица Максим на радио «Дача» с композицией «Научусь летать». Хоть лето пролетело тоже. Дачный сезон продолжается. Мы вкушаем дары своих трудов дачных и помогаем разбираться слушателям во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск уже в следующем часе. А чуть раньше будут любимые песни на радио «Дача». Послушаем Полину Гагарину и Николая Баскова в дуэте с Любовью Успенской.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень. Температура плюс 12 градусов. Ветер южный, 9 метров в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Завтра легкий ливень, плюс 9, плюс 13 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: написано в тот момент, когда Александр Иванов еще даже не знал автора. А автор, между прочим, небезызвестный Сергей Трофимов, да-да-да, написавший этот хит аж в 1989 году и посвятил песню товарищу своему. А трек стал народным уже после исполнения Александра Иванова в середине 90-х. С удовольствием всегда слушаем эту песню на радио «Дача» и продолжим наслаждаться любимыми хитами, но уже в исполнении Игоря Корнелюка и Димы Билана. Дождитесь.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: Улов на 100. Тверская область. Имокимский. Территория Басовская. Тип. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: осень, они красавицы. И эта песня на радиодаче в исполнении Алсу. Далее будем слушать Наталью Гордиенко. Исполним осеннюю заявку в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным». Каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
9: Радиодача представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
10: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
11: Не может быть. Здесь все монстры.
9: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Карина. Хочу передать привет всем слушателям нашего прекрасного радио. И хочу попросить поставить песню для моей любимой сестренки, песню Татьяны Булановой «Ледяное сердце». Всем хорошего.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

где-то совершенно точно свадьба, у кого-то день рождения, другие знаменательные даты. Соответственно, мы все это собираем воедино. Отправляем приветы каждому с помощью рубрики «Удачный момент» на радио «Дача». Напомню, номер для всех ваших теплых пожеланий 8495-995-2555. Звоните к нам сюда в московскую студию. Запишем ваше душевное сообщение и закрепим его вашей же любимой песней. Поставим заявку в финале часа на радио «Дача». А уже с минуты на минуту слушать будем Seven Rose, группу Нэнси и Кристину Арбакайте. А еще у нас впереди рубрика «Хорошо устроено». Не пропустите.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Огородный сезон завершается, а значит, самое время поговорить об урожае. Хочу рассказать вам о том, как улучшить лёжкость плодов для долгого хранения. Но для начала давайте разберемся, что долгому хранению мешает. Первая и основная причина – микроорганизмы, особенно грибковые. Плесень и гниль – самые главные враги. Стоит патогену дать волю, как он в очень короткие сроки уничтожит все запасы. Именно поэтому при хранении важна температура и влажность. Думаю, здесь я не открыл для вас ничего нового. Ведь перед закладкой на хранение мы перебираем плоды, удаляя поврежденные, и выбираем подходящее место. Но в научных работах есть еще несколько интересных способов, о которых сейчас и расскажу. Для начала мы можем улучшить защиту урожая заблаговременно, проведя обработку кальцием и гормоном. Кальций позволяет формировать более прочную внешнюю кожуру, а гормональная обработка салициловой кислотой сообщает растению, что скоро будут сложные времена и пора к ним подготовиться. Рецепт простой, но нужно посетить аптеку. Нам понадобится 10 грамм лактата кальция и 40 миллилитров салициловой кислоты. Разведем на 10 литров воды. Опрыскиваем посадки за 10 дней до сбора урожая и получаем более лёжкие плоды. Второй интересный способ – это создание персональной упаковки на основе биополимеров. Использовать можно сок алоэ или садовые препараты на основе хитозана. Сок алоэ разбавляем 1 к 3 и погружаем в раствор плоды, а после даем им подсохнуть. Если в такой раствор добавить хитозан, то защитная пленка станет еще эффективнее. Смысл в том, что мы сокращаем потерю влаги при хранении, а также усложняем доступ патогенным спорам к нашим запасам. Конечно, среди научных работ есть и более эффективные, но с тем и более сложные способы защиты. Я же рассказал про наиболее доступные и надеюсь, вам они помогут. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

Ромашки, розы, васильки уже отстояли в вазах. Пришло время собирать урожай. Это значит, что дачный сезон-то в самом разгаре. Сопровождается он только отличной музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист «Радио Дача». А по утрам в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 для зрителей шикарная подборка любимых хитов для отличного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И в эфире любимые песни для вашего чудесного настроения. В ближайшие минуты слушать будем на «Радио Дача» Ирину Дубцову и Леонида Руденко в дуэте группы «Цветы». И еще один дуэт будет новинка от Влада Топалова и Регины Тодоренко. Не пропустите!

0: нами тишина. Я глох, где же выход?
1: Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои.
0: Плечи голые, стены обнаженные.
1: Мы с тобой в сердце пораженные.
0: Что мы делаем?
1: Боже,

0: сердец все-таки соединили Москва и Нева. Что, прыгнул в поезд и уже в соседней столице обнимаешь свою вторую половину. А скоро так вообще между Москвой и Санкт-Петербургом запустят высокоскоростную железную магистраль, которая позволит преодолевать расстояние за 2 часа 15 минут. Через пару лет обещали, ждем не дождемся. И ждем ваши поздравления и приветы в программу «Удачный час» на радио «Дача», которая стартует в полдень по московскому времени. Чуть раньше исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем душевную песню в исполнении Виктории Дайнека.
1: Удачные объявления. Танцев много не бывает.
2: Три часа подряд в эфире «Радио Дача». Только

0: включайте «Радио Дача». Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Когда боль не дает покоя,

0: усиливающие действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я бы хотел передать привет с города Ангарска огромной своей жене, любимой Анне Евдокимовой, своему тестю Зыкову Валерию Васильевичу. И хотел бы всем хорошего дня пожелать. Прошу поставить песню «Паруса». От меня, от Владимира. Спасибо, радио «Дача».

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: На «Радио Дача» удачный час.
7: Огромнейший всем привет, друзья, в студии «Радио Дача» Мария Федорова. И вот она, программа по вашим заявкам «Удачный час» стартовала. Жду поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, заказывайте песни, либо отправляйте сообщение в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-4924. И вот несколько уже прилетело. Любимая «Радио Дача», передайте, пожалуйста, привет всем жителям деревни Нововолково, что в Русском районе. Всем хороших выходных, вкусных шашлыков желает Верунчик. Далее сообщение от семьи Власовых. Поздравляю с первыми выходными коллег, учителей школы номер 49, а также соседей из СНТ «Химик» первого города, «Химик-1» города Рязани. И Аркадий из Москвы всех поздравляет с Днем города. Действительно, в этом году праздник выпал на сегодня и завтра, на 5-6 сентября. Столице исполнилось 879 лет. Всех гостей нашего города, всех жителей Москвы поздравляем. И слушать будем песню о Москве, конечно же, на «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я с Южноуральска. Хочу поздравить свою супругу хорошей песней. Дорогая моя, все для тебя. Рассветы и туманы. Любимая, я тебя очень люблю и обожаю. И хорошо, что мы с тобой 40 лет вместе. Радио «Дача». Огромное спасибо, что вы есть.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиоудача. Я хочу передать привет всей Камчатке, своим детям, Мусориным и Ткаченко, и себе любимой Людмиле Ткаченко. И хочу заказать песню Боярского про голубку. Спасибо, радиоудача. Я вас обожаю.

летят в программу «Удачный час» на Радио Дача. Ваше поздравление и привет. А я их с удовольствием читаю из мессенджера Макс с номера 8-910-004-49-24. Дарья передает привет всем слушателям Радио Дача, желает отличного настроения и поздравляет с 40-летием своего любимого младшего брата Евгения Прошина. Вот ты разменял пятый десяток. Знаю, что ты лучший брат на свете. Желаю крепкого здоровья, отличного настроения. Твоя сестра Дарья. Далее любимую тетю Татьяну из города Заречного с днем рождения, исполнения всех желаний, здоровья и счастья желает племянник Денис. Елена отправляет привет любимой подруге Евгении Тюткиной. И еще один привет имеется коллегам из 4 и 5 цехов. Терпения вам, ребята, здоровья Виктору Нинашеву и Андрею Малеру. Всего наилучшего. Фир, жду в гости тебя. Просто как сколько иностранных интересных имен. От кого не написано, кстати. Но зато написано от Марины с подписью сообщения из Кургана. Она передает привет своей любимой семье, маме Любови Васильевне Луканиной, папе Анатолию Владимировичу, мужу Степану, детишкам. Поздравляет свою семью и всех жителей с днем города. Наш прекрасный город Курган. О, не только в Москве день города-то оказывается. В Кургане тоже. Всем прекрасного настроения желает и замечательных впечатлений. Песню «Замечательную» будем слушать на Радио Дача в исполнении Филиппа Киркорова.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Тимур. Я из города Энгельс, Саратовская область. Передаю привет всем своим родным, маме Наталье, папе Валере, дедушке Владу и бабушке Вале. И поставить для них всех песню «Хабиб, ягода, малинка». Спасибо, «Радио Дача».

0: еще несколько сообщений прочитаю на радио «Дача» в программе «Удачный час». Поздравляю свою племянницу Нику с днем рождения, который был 3 сентября. Пусть у нее всегда будет отличное настроение, здоровье и мирное небо над головой. Целую, Наташа. Внучка Дунечка поздравляет бабушку Иру с днем рождения. С днем рождения, бабушка, ты моя прекрасная, самая веселая, добрая и классная. Не сомневаемся, тоже поздравляем. Ольга поздравляет Москву и москвичей с днем города, желает процветания нашей столицы, здоровья жителям и всех благ. Ура! Троекратно, я бы даже сказала. Наталья поздравляет всех москвичей тоже с днем города, желает процветания. Так, все. И вот еще сообщение классное. Привет всем грибникам Муромцевского района Омской области. Удачного грибного сезона желает вам Виктория. Отлично, чтобы тихая охота прошла плодотворно. Разумеется, в компании «Радио Дача». Скоро вернусь к вашим сообщениям и продолжу их читать.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень. Температура плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Завтра легкий ливень – плюс 9, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
5: Вот на 100. Тверская область. Имокимский. Территория Басовская. Тик. Угрин 113-774-629-00.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Это Маша из Волгограда. Хочу передать привет своей бабушке Нине и заказать ей песню «Полгода плохая погода». Всем желаю хорошей погоды. Спасибо, радио «Дача».

0: сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача. Денис передает привет всем слушателям Радио Дача, а также своему папе Сергею. Желает хорошей погоды на эти выходные, отличного настроения. Ольга поздравляет всех курганцев с Днем города, желает удачи, здоровья, а также отправляет привет и поздравляет свой коллектив Софью, Елену, Анару, Нину, Наташу, Лену с праздником. Но мы сегодня работаем. Не вы одни в компании Радио Дача, работать веселее, я уверена. А слушать будем мы песни Михаила Шафутинского, вот уже с минуты на минуту, который в этом году станет участником юбилейного фестиваля «Удачные песни». Выступит 26 сентября в Лайф-арене в Москве и поздравит нас, Радио Дача, с 20-летием. А еще в этот праздничный вечер будут яркие выступления Стаса Михайлова, Ольги Зарубиной, Андрея Державина, Инны Маликовой и группы «Новые самоцветы» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. Осталось, между прочим, 20 дней. Ждем и готовимся, подпеваем любимым хитам на Радио Дача.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Звоню из города Москвы. Меня зовут Миронов Павел. Я поздравляю всех москвичей днем города. Желаю всем огромного здоровья этой осенью, чтобы не болели. Хандры не было. И всем удачи. Всем диджеям радиостанции то же самое. И заказываю для всех радиослушателей песню «Этот город» группы «Браво». Огромное человеческое спасибо, радиоудача.
3: Это

поздравляет с днем рождения, с юбилеем, 45-летием своего любимого мужчину Александра Пятакова. Пишет: «Я тебя люблю, желаю достигать еще больших вершин. Я всегда с тобой». Ирина отправляет привет мужу Николаю. Пишет: «Сейчас находимся на даче, но погода не радует. Что ж поделать? Ну, знаете, у природы нет плохой погоды». И Татьяна из Песчанокопского передает привет всем своим знакомым. Всем хорошего дня и настроения желает. Ваши хорошие, добрые сообщения прочитаю в ближайшие минуты на радио «Дача». Оставайтесь с нами.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте. Радио Дача. Я Галина из Курска. Передаем привет своим дорогим, милым и любимым друзьям. Околец Светочки и ее мужу Александру. Дорогие мои, я желаю вам море счастья, океан любви, уюта в доме, семейного благополучия. Удачи вам, здоровья вам желаю, крепкого-крепкого, на долгие-долгие годы. И ангел-хранитель ваш пусть всегда вам помогает и вас оберегает. И дарю вам песню «Букет из белых роз». Спасибо, Радио Дача. До свидания.

ваш старт. Рада, что продолжаете проводить выходные в компании «Радиодача». А я продолжаю с удовольствием читать ваши сообщения из мессенджера «Макс» с нашего номера 8-910-004-49-24. Вот что сообщение какое есть. Вот что вы пишете. «Здравствуйте, «Радиодача». Отправляю привет любимой жене Марине и поздравляю с годовщиной свадьбы. 19 лет мы вместе», пишет Алексей. «Горько вам». Верунчик примерно такое же событие решила... О таком же событии решила рассказать в эфире «Радиодача». «Поздравьте, пожалуйста, с годовщиной свадьбы семью Габзовых, Геннадия и Людмилу, что живут в деревне Нововолково Русского района. 45 совсем немало, брак ваш прочен, нерушим, жизнь все четко рассчитала, ваш союз благословим, тоже горько, а через 5 лет золотую отпразднуем. Надеюсь, тоже в эфире «Радиодача». Лена передает привет любимому городу Вологде, всем девчонкам из Кусмола, любимому мужу Андрею. Хорошего дня желает. И еще один привет всем дачникам города Димитровограда Ульяновской области. Все лето слушали «Радиодачу», сажали рассаду. Теперь собираем урожай. Благодаря вам урожая очень много. Не знаем, куда девать. Всем крепкого здоровья. Всего наилучшего желает Нияс. Ну, как это не знаете, куда девать? На самом деле, пишите адрес. Подъедем, поможем, расфасуем, так сказать. И песню будем слушать. Композиция называется «Стамбул». На «Радиодаче» исполняет Нина Шацкая и Брэндон Стоун.

0: завершается программа «По вашим заявкам. Удачный час» на Радио Дачи. И вот у них красивые финальные сообщения. Виктория передает привет девчонкам из ателье «Интонацию» города Дмитрова. Поздравляет с долгожданными выходными. Девчонки, вы лучшие. Далее большущий привет Надежде Колобуховой от мужа Александра. Ксения отправляет привет Ангелине Макаровой из Сургута и всем остальным своим коллегам замечательным. И еще одно сообщение прислала Даша. Поздравляет своих родителей Марину и Лешу с годовщиной свадьбы. 19 лет вместе. Мы тоже говорим горько. И еще одну заявку обещаем исполнить до финала этого часа на Радио Дача. Тут еще некоторые интересуются. Проснулись только недавно. А как вам позвонить? Как вам написать? Писать в мессенджер Макс, а звоните в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Напомню, у нас есть ведь еще рубрика «Удачный момент». В финале каждого часа выходит круглосуточно, и туда мы тоже принимаем поздравления и приветы. Вот, собственно, готовимся это сделать очень скоро. Мария Федорова с вами. Не прощаюсь. Отличных выходных желаю. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
5: Когда боль не дает покоя,

0: Действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным». Каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: Полина Гагарина.
4: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: начинается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Елена. Мы толкаемся в пробке на Симферопольском шоссе. И для моего мужа прошу поставить песню Зайнаб Махаеву «Сердце на костре». И всех москвичей поздравляю с днем города.

0: этом году мы наслаждаемся осенними выходными. Проходят они музыкально хорошо в компании «Радио Дача». А еще в эти праздничные дни в столице проходит фестиваль «Русский продукт». На событии всех ждут тематические зоны, интересные квест-игры, мастер-классы и выступления творческих коллективов категории 0+. Чудесные деньки и чудесная музыка ждет вас в эфире «Радио Дача». Слушать уже совсем скоро будем Надежду Кадышеву, Люсю Чеботину и Стаса Михайлова.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: ООО «Простор», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

захотелось чаще улыбаться.

0: Горящий до самого сердца. Это Чепик на радиодаче, которая в этом году тоже станет участницей юбилейного фестиваля «Удачные песни». Придет поздравить радиодачу с 20-летием 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А еще с нами будут Анна Семенович, группа «Корни», Николай Басков и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее. В эфире «Радиодача» слушать будем группу «Фабрика», Вахтанга Кикабидзе и Дмитрия Маликова.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Восток», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, ТИП. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только год.

часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года.

0: группа «Паприка» на радио «Дача». Ты можешь сказать, девчонкам повезло. Приятно, когда кавалер не жадный. Мы тоже не жадные, музыки будет очень много в эфире. Очень скоро послушаем «Иванушек Интернешнл». И сразу же после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Дождитесь.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Радиодача представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
7: Не может быть, здесь все монстры!
6: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
8: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
7: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
6: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Новосибирска. Меня зовут Дмитрий. Хотел передать привет ЧГРК Черногории, учащимся девочкам Ине и Лене лично. И хочу заказать песню Михаила Круга «Мышка». Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Отличную новость недавно увидела в интернете. Мерьем Узерли и Халид Эргенч вновь снимаются вместе спустя 15 лет. Кто забыл, это Султан и Хюррем. Вот такая красивая пара. Будем ждать от них новую красивую историю любви, конечно же. И о любви не только. Будем слушать песни на радио «Дача». Их для вас уже совсем скоро исполнят Татьяна Куртукова, Андрей Державин и Зайнаб Махаева. Дождитесь.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Завтра легкий ливень, плюс 9, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: хороший урожай. Кабачки, помидоры, картошка, даже виноград. И не только на юге знаю таких счастливчиков. Дачный сезон продолжается, друзья, и мы на Радио Дача уверены, что он также должен сопровождаться хорошей музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. По утрам в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 для зрителей шикарная подборка любимых хитов для отличного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы, категория 16+. И отличные песни обещаем вам далее. На Радио Дача слушать будем Вячеслава Малежика, Влада Топалова и Регина Тодоренко и Рому Жукова. Дождитесь!
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, ТИП. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: есть, что бы с вами выбрали, какое направление, если бы пришлось выбирать между Луговой и Парижем. Кстати, есть такое село Париж в Челябинской области. Все хочу доехать, пока не получается. Пока же предлагаю съездить виртуально, конечно же, на фестиваль «Песня года». Впереди радиоверсия этой программы. Это значит, целый час будем наслаждаться главными шлягерами нашей страны. Стартуем через 10 минут в 15.00 по московскому времени. Этот час завершим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем классный хит «Душевный» в исполнении Алсу.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: Три часа подряд в эфире «Радио Дача». Только

0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Елена, я из города Уссурийска. Хочу передать привет своему любимому мужу Максиму, а также всем жителям этого города и пожелать им хорошего вечера, радости и счастья. У нас уже вечер. Поставьте, пожалуйста, песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Спасибо, радио «Дача», я вас люблю.

0: удача! Певица Жасмин с песней года 2004, композиции «Разгадай любовь». Кстати, 2004 для Жасмин стал очень плодотворным годом. Буквально в августе в Бахчисарае прошли съемки новогоднего мюзикла «Али Баба и 40 разбойников», где Жасмин сыграла одну из главных ролей — жену Али Бабы Зейнаб. Осенью того же года в Санкт-Петербурге был снят клип на как раз-таки на песню «Разгадай любовь», а уже в ноябре певица представила свой 5-й студийный альбом, который назывался «Да». Вспомнили, идем дальше покорять музыкальные просторы радиодачи. Будем слушать в «Песни года» замечательные композиции в исполнении Валерии, Таисии Повали и Олега Газманова. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Вот на 100. Тверская область. Имокимский, территория Басовская. Тип. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Радиодача, композиция Валерии «Обычные дела», которая была исполнена на фестивале «Песня года 94». И в том же году, в 1994-м, в России открылся первый супермаркет, разумеется, в Москве открылся, и состоялось событие в День космонавтики. И вот с тех пор мы тоже стали, как за океаном, ходить по магазину с тележками, покупать не только продукты, но и другие бытовые товары первой необходимости. Необходимые для хорошего настроения хиты. Обещаю вам далее на радиодаче. Слушать будем Машу Распутину, Николая Баскова и Женю Белоусова. Оставайтесь с нами.

0: название «Птица». И в том же 2003-м, как «Птица», впервые в мире взлетел гражданский конвертоплан. Это гибридный летательный аппарат, который сочетает в себе возможности вертолета и самолета. Выглядит, ну, очень впечатляюще. И впечатляющие хиты ждут вас далее на радио «Дача». Послушаем Полину. Заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» и откроем новый музыкальный час. Но уже не со мной. Сергей Черноусов появится в студии через 10 минут. А мы встретимся на радио «Дача» завтра. С вами была Мария Федорова. Желаю классных выходных.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет. Легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа.

0: хиты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Радио «Дача».
1: Песня года 2020.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Рома, я из Оренбурга. Я хочу передать привет Екатерине Головачевой и Алексею Головачеву. Желаю им здоровья и всего самого наилучшего. Дорогие родители, я вас люблю. Еще я хочу всех поздравить с новым учебным годом и пожелать всем хороших оценок. И прошу поставить веселую песню «Руки вверх». Спасибо, Радио «Дача».

0: любишь меня.
1: Ты у меня одна, хит-группа «Револьверс» в эфире «Радио Дача». Этот вечер мы проводим в компании любимой музыки. Например, уже скоро послушаем песни Игоря Николаева, Михаила Шуфтинского, Стаса Михайлова, а также у нас немало любимых программ и рубрик. Одна из них – «Удачный момент». Можете звонить по телефону 8-495-995-2555 и заказывать свои любимые хиты в нашем эфире. Ну и, разумеется, передавайте приветы своим родным и близким в эфире «Радио Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
2: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 18 градусов, ветер западный, 6 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба. Завтра легкий ливень, плюс 9, плюс 12 градусов, ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
6: Лопростов, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, тип Угрын, 113-774-629-00.
7: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

поздравляем сегодня всех с долгожданным отдыхом, выходные с нами, причем это первые осенние. Еще сегодня наша столица отмечает свой день рождения. В этом году Москве исполнилось 879 лет. Ну и, разумеется, мы не забываем про ваших именинников. Их мы поздравляем в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. Поэтому звоните в любое время. А вот через короткую паузу для вас песни Валентины Легкоступовой, Нины Шацкой, Брэндона Стоуна, группы Hi-Fi и других любимых артистов радиоотдачи.

0: компании прекрасных песен мы проводим первые осенние выходные. Лето осталось уже, да, позади, но дачный сезон еще продолжается, и многие дачники периодически проводят это время на своих участках. Особенно сейчас, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено», в которой мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке. Каждые субботы в 11:30 и воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Здесь же, кстати, в нашей группе можно оставить свой вопрос. Завтра узнаем ответ. А вот через короткую паузу нас ждут песни Кайметова, группы «Иванушек Интернешнл», Юлии Михальчик и многие другие.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается с реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача», любимая. Я позвоню с города Рыбного, Елена. Я бы хотела послушать хорошую песню в исполнении Маршала. Всем хочу передать привет. Большое спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Т.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: дачного сезона нам грустить и лить слезы не приходится, особенно тем, кто все свое свободное время проводит на участке. Эти выходные можно также провести с пользой и интересом на фестивале «Русский продукт». На событии всех будут ждать тематические зоны, интересные квест-игры, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Категория 0+. А вот в эфире уже скоро нас ожидают хиты группы «Бис», Артура Пирожкова, группы «Интонация» и других любимых артистов «Радиодача».
1: Дождик. Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Удача, и мы присоединяемся. Грустить точно не стоит, даже несмотря на то, что лето уже позади. Поводов для хорошего настроения впереди еще немало, ведь загородный отдых продолжается с нами. Пока что еще дачный сезон, и мы уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас песни Максим, Люси Чеботиной и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: осень все увереннее вступает в свои права, и дождь теперь частый гость за окном. Но у нас есть отличный повод, не обращайте внимания на пасмурную погоду, с нами выходные. А значит, можно никуда не спешить, провести время с близкими и добавить этому вечеру тепла с помощью любимых песен. Продолжайте их заказывать в нашем эфире, тем более в следующем часе для вас целая программа по вашим заявкам «Удачный час». Отправляйте сообщение в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Также пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача ВКонтакте». Мы прочитаем их в прямом эфире.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Бабушка.

Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
2: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
3: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
4: Не может быть, здесь все монстры.
2: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Михаил Шуфучук.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Николай Викторович. Звоню я вам из города Реутов. Хочу передать привет городам Саранск и Волгоград, а также бабушке Люсе, дедушке Саше, маме, тете, брату и всем родным, а также другу Никите. И хочу поставить песню «Юность». Спасибо, Радио «Дача».
3: Звук поставим на...

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: 20 минуты в нашем эфире программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача». Телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты, а также отправляйте сообщение в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24 и пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. Мы начнем сегодняшний выпуск с поздравления. 5 и 6 сентября наша столица отмечает свой день рождения. Команда «Радио Дача» поздравляет всех москвичей, а также гостей славного города, да и каждого жителя нашей страны с днем прекрасной и неповторимой Москвы. Пусть наш город, как и страна в целом, подарит вам как можно больше интересных приключений, ярких эмоций. Пожелаем оставаться самой лучшей и красивой.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Химки. Меня зовут Марина. Я хочу поздравить свою подругу Людмилу с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, хороших успехов и заказать песню Дима Маликов «Все будет». Спасибо, радио «Дача».

вот теперь переходим к вашим сообщениям. Юрий шлет привет своей семье, детям, Стасу, Степе, Полине и любимой жене Комаровой Екатерине. Очень любит вас и желает всем любви и отличного настроения. В следующем сообщении поздравляют Татьяну Санаеву с днем рождения. Желает ей здоровья, счастья, любви и всегда оставаться энергичной и позитивной. Отмечают весело село Куракино, Тульская область. Далее признание в любви адресовано мужу Анатолию. Спасибо тебе за все, написала Марина. Внучка Дунечка поздравляет свою бабушку Иру с днем рождения. Самое прекрасное, самое веселое, доброе и классное. И поздравляет сына Пятакова Александра с днем рождения. Пусть судьба оберегает тебя от бед и несчастья, а жизненный путь будет интересным, светлым и наполненным счастьем и радостью. Позже мы продолжим обязательно читать ваши сообщения. Программа «Удачный час» продолжается.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Юля, звоню из Московской области. Хотим поздравить Довгую Елену с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, любви, в общем, всего самого наилучшего. Поздравляю друзья ее с Алексеевки. Хочу подарить песню «Ветер с моря дул». Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Сергей. Хочу передать для женщины, которую я очень люблю. Ее зовут Наташа. Какую-нибудь приятную, хорошую песню. Хочу сказать, я очень дорожу нашей дружбой. Спасибо, «Радио Дача». Yeah.

0: Деловой час.
1: Переходим к сообщениям. Привет из Курска, семья Алахвердян. Мы вас очень любим и уважаем, пишет семья Чиковых. Алексей из Вологды поздравляет любимую жену Марину с годовщиной свадьбы. Вместе уже 19 лет и желает ей сказать, что она оставалась такой же красивой и жизнерадостной. Привет в Сумарокова 2. Печки, Чичи, Роми и Саньку. Последний день жаркий, отдыхаем на даче. Ура! Написал Андрей. Добрый вечер, радиодача и город Людиново. Сидим большой, дружной семьей за большим столом на даче. Встречаем первые сентябрьские выходные. Привет семьям Андроповых, Денису, Татьяне младшим и Андрею с Натальей старшим. И, конечно же, своему любимому мужу Олегу. Я вас всех люблю, Татьяна. И привет всему Чеховскому району, СНТ-сфера, своей любимой жене Оксане, прекрасным и любимым детям Артему и Вадиму, брату Алексею, тестю Николаю. Всем хорошей субботы и отличных выходных желает Константин Синяев.
2: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду, давление 749 миллиметров ртутного столба. Завтра легкий ливень плюс 9 плюс 13 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, душевная радиодача. Звонит вам Татьяна, город Верхний Уфалей Челябинской области. Я бы хотела сегодня поздравить сама себя с днем рождения. Прошу поставить песню Екатерины Чепик «5 минут назад». Спасибо огромное вам.
3: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

0: Сказочный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Дарья хотел бы передать привет своей сестре Юле и сказать, что они сейчас едят шашлыки. Привет из Энгельса, Саратовской области. Третий день учебы у меня идет просто супер. Привет своей любимой маме Наталье, бабушке Вале, дедушке Владу и папе Валерию. Всех люблю, целую и пусть они останутся очень здоровыми и счастливыми. Далее. Здравствуйте, Вологда. Поздравляю любимого мужа Алексея Малявина с годовщиной свадьбы. С тобой, как за каменной стеной. Люблю тебя, пишет Марина. И привет и брату Константину и его семье, а также Юле Скаловой и дочке Наташе, маме Елене и отчиму Валере. Мы чуть позже вернемся к сообщениям, но прямо сейчас послушаем песню Зайнаб Махаевой в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый вечер, «Радио Дача». Меня зовут Анастасия. Я звоню из города Каменск-Уральский. Хочу передать большой привет своим друзьям, знакомым. И хочу, чтобы прозвучала песня Игоря Скляра «Комарова». Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Возвращаемся к сообщениям. Рима передает привет Лене, Марине, Наташе, Соне, Алене и своим малышам. Сидим, жарим шашлык, пишет, в честь дня рождения мужа Алексея. Андрей шлет привет своей маме Рычковой Наталье Ивановне. Мама, все получится, с любовью, сын Андрей. Елена передает привет Любаше с хлебного магазина, еще чуть-чуть и домой. Алексей передает привет Лукасу, Алексею и Алене, как раз сейчас на даче. Иван шлет огромный привет селу. Казаки Елецкого района, особенно семье Смирновых-Неклюдовых. И Татьяна отправила привет всем работникам швейного предприятия «Центр» города Владимира.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». С уважением, город Владивосток. Наумова Татьяна Павловна. Поздравить подружку с днем рождения. И пожелайте крепкого здоровья, всего-всего самого наилучшего. Всех благ и передать для нее хорошую песню. Ах, какая женщина. Спасибо, радио «Дача». Шум.

0: Сказочный час.
1: Вернемся к сообщениям. Ирина передает привет своей любимой семье, мужу Константину, сыну Ивану, дочке Кристине, внучке Софии, зятю Илье, у которого сегодня день рождения. Поздравляет его, здоровья, желает счастья, семейного благополучия и большой удачи. Любовь шлет привет своей семье, мамуле Наде, мужу Сергею Кирееву и всем соседям из Соловьиной рощи. Скоро будут жарить мясо и провожать теплые деньки на даче. Огромный привет Санкт-Петербургу, мужу Горбачеву Дмитрию и сынульке Роману. Всем отличного субботнего вечера желает Полина. От Александра огромный привет своим родителям, Татьяне и Анатолию, и коту Симби, который на даче сейчас, любит вас. И привет Акопяну Гарику Арутюновичу и поздравляет его с окончанием работы. Ну и для всех уже сейчас песня группы «Звери» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Радио «Дача». Я из города Тобольска. Хочу поздравить своего отца с юбилеем, 70-летием. И пожелать ему здоровья, счастья, исполнения желаний и всего самого наилучшего. И поставить песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, «Радио Дача».

0: уже финальные сообщения. Алла передает привет Антону Чумакову. Пусть его сапоги всегда будут сухими. Привет всему Чеховскому району СНТ «Сфера», своей любимой жене Оксане, прекрасным и любимым детям Артему и Вадиму, брату Алексею, тестю Николаю. Пожелание всем хорошей субботы и отличных выходных от Константина. Жена Диана, ты совсем не следишь за шашлыком. Привет от мужа Рената. Анастасия написала: вечер, субботы проводим у лучшей подруги Марины и ее мужа Дмитрия. Большой привет и пожелание всего самого хорошего. Хорошего отпуска, погоды. Люблю их очень сильно. И Эля передает привет из Нахабино своему любимому папе Антону. Желает завтра большой корзины грибов и хорошего настроения.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя,

0: 12+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
7: Полина Гагарина.
6: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: начинается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте всем. Меня зовут Анастасия, я из Подольска. Хотела бы заказать песню Стаса Михайлова. Еще хотела бы передать привет своему сыночку, любимому Хакину Захару. Желаю ему хорошего дня, отличного настроения. Мама тебя любит. Спасибо большое, любимая радио «Дача».

Здравствуйте, уважаемые радиодачи. Меня зовут Зинаида, город Реутов. Хочу поздравить свою подружку Танечку и пожелать ей самого хорошего. Поставьте, пожалуйста, для нас песню «Ах, женщины». Спасибо, дорогой.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
3: На тренировках не хрустеть.
4: После долгого дня не скрипеть.
3: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
5: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
3: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
6: БАД не является лекарственным средством.
0: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: болею тобой.
1: Лирическое и очень трогательное посвящение от Елены Ваенгин на радиодачу. Вы также можете выбрать любимый хит в нашем эфире и направить его в своей второй половине. А чем еще заниматься в это время? Спать еще рано, вечер продолжается, поэтому в финале часа для вас рубрика «Удачный момент». Продолжайте звонить по телефону 8-495-995-2555. Ну и через пару минут предлагаю послушать вместе с нами не менее желанные хиты группы «Рок Острова», Ярослава Сумишевского, Светы и других любимых артистов радиодачи.
2: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

хочется нам в первые дни осени? Ну, ответ у всех примерно один и тот же, чтобы лето не кончалось, ну или хотя бы осенняя погода так резко не меняла свое настроение. Еще можно вспомнить школьников, которым хочется продолжения каникул. Ну, родителям точно хочется поменьше стресса, ведь все мы знаем эти истории с домашней работой и в целом с подготовкой к данному учебному году. Через короткую паузу вам для спокойствия песни ансамбля «Самоцветы», Нины Шацкой, Брэндона Стоуна, Ирины Аллегровой и других любимых артистов радиодачи.

0: Любимая многими песня «Мой адрес» Советский Союз в исполнении Виа Самоцветы в эфире «Радио Дача». И что удивительно, был период, когда она даже не была востребована. А вот сейчас это уже не просто песня, а символ ностальгии тех, кто застал Советский Союз. Ну и в 1973 году она вполне заслуженно получила статус «Песня года 73». Завтра днем мы вспомним немало любимых шлягеров легендарного фестиваля страны. А вот уже в следующем часе в нашем эфире программа «Диско-дача». Нас ждет трехчасовой танцевальный марафон. Приятное дополнение к нашему отдыху.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: Три часа подряд в эфире «Радио Дача». Только

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из Ставропольского края, города Михайловска. Передаю привет своей маме Ульяне, папе Артуру и подруге Полине. Желаю им всего самого хорошего, чтобы они были счастливыми и здоровыми. И заказываю песню группа «Винтаж». Небо, я любила тебя. Спасибо, дорогое радио «Дача».

0: наши часики говорят о том, что вечер в самом разгаре, 20:19 в столице и на календаре 5 сентября. Наверняка среди ваших родных и близких кто-то отмечает свой день рождения. Не забываем о возможности поздравить их в нашем эфире. В финале каждого часа на радиодаче рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Также мы поздравляем всех москвичей и гостей столицы с Днем города и через короткую паузу дополним ваш отдых яркими хитами Али Симон, Лолиты, группы Иванушки Интернешнл и других звезд диско-дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 12 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, давление 749 миллиметров ртутного столба. Завтра легкий ливень, плюс 9, плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Красных песен мы проводим этот вечер, с нами выходные, ну и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Николая Баскова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Льва Лещенко, группы «Вирус» и многие другие.

0: Льва Лещенко на радиодаче, и многие из нас вполне успешно распрощались с очередной рабочей неделей. Причем также уверенно, громко, отчетливо и ясно. Мы желаем всем отличного и яркого продолжения выходных, которые всегда дополним лучшими хитами. Через короткую паузу будем слушать песни Стаса Костюшкина, Дмитрия Маликова, группы «Фабрика» и других любимых артистов радиодачи. Держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодаче.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
2: Не может быть, здесь все монстры!
0: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
3: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
2: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
0: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, и я звоню из города Москвы. Хотела бы пожелать всем привет моей маме, моему папе и моей сестре Даше, чтобы у них все получалось. И хотела бы поставить песню Сергея Лазарева «Это все она». Спасибо, радио «Дача».

группа «Аленушки» или даже «Белоснежки». Представляете, такие идеи? Названия коллектива возникали у авторов и продюсеров легендарной группы «Стрелки». И лишь случайно хореографом коллектива была представлена мысль назвать женскую группу именно так, как все мы любим и знаем, как и яркие хиты группы «Стрелки» с 1997 года. Вернемся в наше время. Сегодняшний субботний вечер. На календаре у нас 5 сентября. Продолжаем отдыхать в компании ярких хитов программы «Диско-дача». Через короткую паузу мы услышим песни группы «Рефлекс», «Авраам Руссо», группы «Кармен» и многие другие.

Ольга Серябкина с призывом «Набери мой номер» в продолжении программы «Диск-дача». Суббота – это идеальное время, чтобы отбросить гордость и позвонить тому самому человеку. Ну или хотя бы написать. Ловите момент, с нами экватор выходных. В запасе есть время, чтобы успеть встретиться. Ну и сегодняшний вечер провести в компании таких ярких хитов. Мы продолжаем их слушать. И уже через короткую паузу для вас песня Анны Немченко, Николая Баскова, группы «Дискотека Авария» и многие другие.

Анна Немченко уверяет, танцпол везде, и спорить с этим в субботу вечером мы точно не станем. Если вы сейчас за рулем, дома на кухне или в гостях, можно прибавить громкость, выходные в самом разгаре, так что танцуем там, где стоим. Для вас через короткую паузу яркие хиты группы «Мираж», Сергея Лазарева, Елены Кукарской и других звезд диско-дачи. Желаем всем нескучного вечера, ну и такого же продолжения выходных.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа. Игру.

сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая Радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Передаю большущий привет Ане Читиной, Марии Терентьевой и Жене Ефимовой. Желаю вам, девочки, отличного настроения. И давайте слушать песню «А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход». А вам, дорогой Радио «Дача», как всегда, огромное спасибо. Мы вас очень любим и всегда слушаем.

0: белые розы, желтые тюльпаны, большие, а также аккуратные букеты цветов всегда служат отличным подарком для близких. Поэтому не ждите особый случай, порадуйте своих родных в ближайшие дни. Выходные, кстати, это уже маленький праздник. А уж если имеются дни рождения близких, то здесь точно не отвертеться. По крайней мере, сейчас об этом узнал виновник или виновница торжества. И жду теперь букет цветов. А также поздравления в нашем эфире. Мы на связи. Продолжайте звонить к нам в студию. Ну и через короткую паузу для вас хиты Светы, Олег Газманова, Галибри Мавик и других звезд диско-дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду, давление 749 миллиметров ртутного столба. Завтра легкий ливень, плюс 9, плюс 13 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: компании таких ярких хитов программы «Диск и дача». Мы проводим этот вечер, с нами выходные, ну и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Филиппа Киркорова, группу «Комбинация», Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Валерии, группы «Руки вверх» и многие другие.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

ожидании ярких хитов диско-дачи мы с вами едем навстречу очередному выходному, продолжаем отдыхать и слушать такие замечательные песни. Через короткую паузу наш отдых дополнят хиты «Жасмин» и группы «Винтаж». Ну и в завершении выпуска стоит напомнить о возможности слушать яркие танцевальные хиты в нашем дополнительном онлайн-канале с тем же названием «Диско-дача». Для этого заходим на сайт radiodachi.ru и уже слушаем в любой точке планеты, где бы вы ни решили провести эти выходные. Мы всем желаем нескучного отдыха в компании «Радио Дача». Реклама.

0: 12+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: «Диско-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, дорогое радио «Дача». Меня зовут Елена, я звоню из города Воронеж. Хочу передать привет всем, кто меня услышал. И пожелать всем крепкого здоровья. И прошу, чтобы поставили песню Алены Апиной «Электричка». Спасибо большое, радио «Дача».

радовать, особенно когда путь после сложного рабочего дня, а в нашем случае после трудовых будней. К счастью многих, с нами уже выходные, они успешно продолжаются, и теперь маршруты многих в сторону загородных участков, где также можно слушать радио «Дача». Обязательно держимся нашей волны, для вас много отличной музыки. Уже через короткую паузу послушаем хиты Андрея Губина, Стаса Михайлова, Анжелики Варум. А еще в финале часа рубрика «Удачный момент», в которой ваши приветы и музыкальные пожелания.

Согласны, настоящая дружба – это лучший антистресс в любое время года. В субботний экватор выходных продолжается, так что окружайте себя только самыми близкими людьми и получайте удовольствие. А чем еще заниматься, да, в это время? Завтра воскресенье, стоит напомнить, кстати, в нашем эфире, каждые выходные программа «Песня года». В 15 часов по московскому времени услышим немало любимых шлягеров легендарного фестиваля. А еще узнаем немало интересных фактов из мира кино, музыки, спорта и не только. Поэтому завтра держимся нашей волны, ну и сейчас не теряем ее. Через короткую паузу послушаем хиты Татьяны Булановой, Евгения Осина и не только.

0: лучшее время для того, чтобы писать свои счастливые истории. Встречаться с любимыми, обнимать друзей, гулять по ночному городу, как вариант. В хорошей компании субботняя ночь кажется бесконечной. Поэтому, если есть желание, свободное время, только вперед. Ну и с лучшими хитами нашего эфира. Уже скоро для вас песни Нюши, Наташи Королевой, Влада Сташевского и других любимых артистов. Через короткую паузу на радиодаче 30 минут только музыки. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной ночи в нашей компании.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Руслан. Я звоню с города Ставрополя. Хочу передать огромный-огромный привет моей любящей жене Ольге Николаевне Максименко, а также всем тем, кто меня узнал. И еще раз супруге, я ее очень сильно-сильно люблю и хочу для нее поставить песню «Иван Кучин, таверны». Спасибо, Радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 12 градусов. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Завтра легкий ливень, плюс 9, плюс 13 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
1: Сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это «Радио Дача».

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору, я рад.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.

0: Передача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 11 градусов. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 6, плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, 7 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутин.